0: минус x на катрор плюс y плюс тет. Хапклап x плюс 2y на катрор барас а минус z. Бюклап плюс 2x на фути трет плюс хапклап минус 2 за барасме минус 2 за барасме тупикатор. Бюклап плюс тет мали y минус 5 за барасме ка барасме нон.
1: Бесом. И ета тот такър кой екуацион. Што им били би седен комшиу им математикан.